моя богиня. На каждом заборе пишу ее имя. Не, серьезно, все подобно главы, а моя богиня. На каждом заборе пишу.